Сколько раз мне в жизни счастье улыбалось, и друзья не отходили от меня. Но бывало, как назло, вдруг не везло, и не хотел никто помочь или понять. Одиноко сразу вдруг все как-то валится из рук, не веришь собственной судьбе. И опять в который раз я в трудный час вдруг вспоминаю

так появись, так покажись, как солнце ясное в ненастную погоду, как солнце ясное в ненастную погоду. Почему со мной радость, удачу и успех ты не разделишь никогда? Если трудно мне и сложно, если просто невозможно, ты приходишь лишь тогда. Если дальше так и будет, знай, что впредь я ради лучшего на худшее пойду. Ради собственного счастья постоянные несчастья я найду. А ты придешь, приедешь, прилетишь, меня по буйной голове погладишь, а ты в глаза мне в душу поглядишь.

и ты придешь, приедешь, прилетишь. Меня по буйной голове погладишь, и ты в глаза мне вдохнешь.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Давай поговорим». Радиостанции 5 и BI-FM в Адалаиде. У микрофона Алексей Шандала. Мы выходим в прямом эфире и выпускает нас звукооператор Власта Крыжай. Что вы услышите в сегодняшней передаче? Наши поздравления. Затем мы плавно перейдем в наш календарь. И предложим вам материал, перелистаем с вами страничку истории. И предложим вам музыку на протяжении всей передачи.
1: Свершилось ужасное дело. Командой убит капитан. Кровавое белое тело в волнах своих вскрыл океан.

0: Поздравляю всех наших радиослушателей с Днем Короля, отмечаемым сегодня в нашем и ряде других штатов и в некоторых других государствах. Боже, храни короля. Но посмотрим, чем еще этот день, 8 июня, интересен. Я нашел международный день. Он отмечает сегодня Всемирный день океанов и несколько региональных дней. Так, в России, в регионе Карелия, отмечается День Республики. Поздравляем карелов. А в Австралии, в регионе остров Норфолк, День Баунти. И один профессиональный праздник. В России отмечают День социального работника. Население Земли стареет, и профессия становится все более и более нужной. А теперь обратимся к событиям, которые произошли в этот день в разное время, в разных местах, с разными людьми. В 632 году нашей эры умер пророк Мухаммед, и праведным халифом стал Абу Бакр ас-Сиддик. Ну что ж, как говорится, Аллах Акбар. В 1509 году в этот день капитулировала Пиза, осажденная войсками Флорентийской республики в Италии. Пизанская республика, небольшое, но гордое, яркое итальянское город-государство, навсегда прекратила свое существование. В 1758 году на заседании Королевского общества английский оптик Джон Долланд сообщил о создании им ахроматических объективов для зрительных труб. Большой подарок астрономам, морякам, путешественникам. А в 1786 году в этот день в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое. Вот так, лето. В 1815 году в этот день был принят заключительный акт решения Венского конгресса, который утвердил, среди прочих, пятую статью российско-австро-прусского договора об образовании в составе Российской империи царства польского. То есть финал окончательного раздела Польши. В 1824 году Ной Кашинг из Квебека запатентовал, предположительно, первую в мире стиральную машину. В 1843 году в этот день началось строительство Николаевской железной дороги линии Петербург-Москва. Первой настоящей железной дороги на территории России. А в 1869 году Айвс МакГаффи из Чикаго в США запатентовал модель подметательной машины, что предположительно было первым пылесосом. Так появлялась бытовая техника. В 1912 году в этот день в Лос-Анджелесе была учреждена киностудия Universal, фильмы которой, я уверен, все из вас смотрели. Хоть какие-то. В 1928 году в этот день был завершен первый авиаперелет из США в Австралию, который продолжался несколько дней. В 1940 году в этот день было объявлено об открытии Нептуния, 93-го элемента в таблице периодических элементов. В 1946 году в этот день состоялся Лондонский парад Победы. Вообще, парадов Победы было несколько в разных местах. И в этот же день была основана Международная организация журналистов. В 1947 году впервые открывается судоходство на протяжении всего русла Днепра, реки Днепр, в той части, которая была на территории Украины. В 1949 году в Лондоне, а спустя 5 дней в Нью-Йорке, тиражом в 25 тысяч экземпляров, там и там, вышел в свет роман Джорджа Оруэлла «1984». Роман, где был блестяще описан, иносказательно, Советский Союз и советская власть. В 1962 году лондонский New Musical Express опубликовал первый в мире хит-парад альбомов. То был хит-парад певцов, а тут альбомов уже. 1965 году американские компании Frito-Lay и Pepsi-Cola объединились, образовав компанию PepsiCo, продукцию которой мы, в общем, все, я думаю, пьем и сейчас. В 1966 году, не так давно, в СССР учреждается Общество охраны памятников истории и культуры. В 1978 году Александр Исаевич Солженицын, к тому времени уже изгнанный из СССР, выступил перед ассамблеей выпускников Гарварда, где было более 20 тысяч человек, и произнес речь «Расколотый мир», которая транслировалась, в частности, телевидением США на всю территорию страны и на другие страны. В 1984 году, в этот день, в гильдию киноактеров США почетным членом был принят диснеевский утенок Дональд Дак. В 1990 году Съезд народных депутатов России проголосовал за приоритет российских законов над законодательством СССР. Россия, наконец, вырвалась из-под власти кого? Ну, себя же, наверное. В этот день, в 2002 году, вернемся в Киев, после ремонта в Киеве открылся кинотеатр «Киевская Русь» с самым большим экраном среди всех кинотеатров стран бывшего СССР. Я бывал в этом кинотеатре в Киеве, правда, до ремонта. И несколько слов о людях, родившихся в этот день, несколько персоналей. В 1625 году родился Джованни Кассини, итальянский астроном, академик Парижской академии наук, человек, сделавший очень много для изучения колец Сатурна, например. До сих пор известна щель Кассини. В 1671 году родился Томмазо Альбинони, замечательный итальянский композитор, скрипач, дирижер. Еще о композиторах. В 1810 году родился Роберт Шуман, немецкий композитор, музыкальный критик, педагог. В 1832 году родился Александр Аксаков, русский писатель, публицист, переводчик, издатель, известная личность. А в 1837 году родился Иван Крамской в этот день. Русский живописец, художник, рисовальщик. Еще художников. В 1918 году родился Борис Доленков, кинохудожник, один из ведущих кинохудожников РСФСР, а потом СССР. В 1925 году родился ученый Гурий Марчук, специалист в области вычислительной техники, академик, а главное, долгое время президент Академии наук СССР. В 1926 году родился Олег Кошевой, комсомолец, один из руководителей подпольной организации «Молодая гвардия» в Украине, в Краснодоне, погибший. В 1927 году родился Артур Эйзин, русский советский оперный певец, бас. В 1951 году родилась Бонни Тайлер, британская рок-певица. А в 1955 году родился сэр Томас Бернерс-Ли, английский ученый, изобретатель всемирной паутины, важнейшей части интернета. В 1962 году родился Ник Роудс, основатель и руководитель британской группы Duran Duran. Думаю, вы все слышали ее произведение. А в 1970 году родилась Юлия Ауг, советско-российская актриса. И в 1977 году родился Канье Уэст, американский рэп-исполнитель, продюсер, автор многих песен.
1: В далеком Рио спят корабли.

Я думаю, многие люди постарше помнят парад Победы, состоявшийся в июне 1945 года в Москве. Это было яркое событие, производилась киносъемка, потом в другие страны эти материалы попали, но это был не единственный парад Победы. В разное время в других местах тоже было несколько парадов Победы, в том числе, например, в Берлине. Но я хотел рассказать об одном из них, о лондонском параде Победы. Празднование Победы Великобритании, стран Британского Содружества, их союзников над нацистской Германией и Японией во Второй мировой войне состоялся в этот день, то есть 8 июня. В 1946 году, как я уже сказал. Празднование состоялось в Лондоне и состояло из военного парада и яркого ночного фейерверка. В параде, который стал главной торжественной частью, собственно, в параде войск, приняли участие большинство союзников Британии, в том числе Бельгия, Бразилия, да-да, бразильские войска тоже были, Китай, Чехословакия, Франция, Греция, Люксембург, Нидерланды, США. Но из-за политических разногласий с СССР польские войска не смогли принять участие. Парад вызвал большую политическую полемику в Великобритании и, надо сказать, продолжает вызывать критику из-за отсутствия представительства польских войск. А ведь поляки сыграли огромную роль в составе британских вооруженных сил, приближая победу над Германией. В подчинении британского командования находилось более 200 тысяч солдат польской армии на Западе. Они сохранили верность польскому правительству в изгнании, которое находилось в Лондоне. Выступали против Советского Союза со времен нацистского пакта 1939 года. И после войны очень надеялись вернуться в демократическую, как они хотели, Польшу. Однако к 1946 году правительство лейбористов Великобритании отменило дипломатическое признание поляков в изгнании в пользу нового временного правительства национального единства в Польше, созданного советскими большевиками, в котором, естественно, подавляющее большинство составляли коммунисты. Да, вот такая вот грустная история. Надо сказать, что даже лейбористское правительство, которое вот как бы выбрало однозначно сторону Москвы, сторону большевиков, Кремля, все равно для них это было неловко лишить поляков из Польши заслуженного права торжественно принять участие в торжественном параде по случаю победы. И для какого-то символического представительства в Польше, Польши правительство лейбористов Британии послала приглашение просоветскому правительству в Варшаве. Представители польских вооруженных сил на Западе никакого приглашения не получили. Очень многие британцы, подавляющее большинство британцев, и в том числе, конечно, Уинстон Черчилль, а также представители РАФ, Королевских военно-воздушных сил Британии, и целый ряд депутатов парламента бурно, громко протестовали против решения оскорбительного для поляков, воевавших на стороне Британии и, прямо скажем, воевавших геройски. Кроме того, польские солдаты в изгнании не признавали представительство варшавского правительства, полностью подконтрольного СССР, и, естественно, рассмотрели решение британского правительства как отрицание того, за что они, польские солдаты и офицеры, воевали. На парад были приглашены символически, потому что я повторяю, что
совсем никак не заметить, в кавычках, поляков было нельзя. И вот пригласили лишь 25 летчиков польских истребительных эскадрилей РАФ, Королевских военно-воздушных сил Британии, которые принимали участие в битве за Британию. И как принимали? Вот уж кто особенно геройски из поляков воевал, так это, конечно, польские летчики. Правительство заявило, что это необходимый компромисс, вызванный политическими обстоятельствами текущего момента. Это цитата из заявления британского правительства. Кроме того, после публичной критики министр иностранных дел Великобритании лорд Бевин в последний момент направил приглашение начальнику штаба польской армии Станиславу Капанскому. Надо сказать, что, конечно, даже по окончании войны и отхода Польши на восток, в смысле оттаскивания Польши Советским Союзом от западного мира, все равно особые отношения между военными среди поляков и британцев продолжались. И вот этот начальник штаба польской армии Станислав Капанский еще до того прибыл в Лондон, находился там какое-то время, обсуждая деловые вопросы. И вот ему, в частности, польское правительство направило приглашение принять участие в этом параде. А также командирам польских военно-воздушных сил и военно-морских сил в Британии. Естественно, часть поляков продолжали службу, продолжали служить в Великобритании, вот как летчики, как моряки. Но, естественно, поляки – гордый народ. И эти приглашения были отклонены. Летчики, в частности, также отказались участвовать в параде в знак протеста против игнорирования других подразделений польских войск. Ну, а другая сторона, то есть промосковское варшавское правительство Польши, также не прислало делегацию, сославшись на то, что, дескать, в составе участников парада будут приглашенные туда пилоты и моряки-эмигранты. Еще, ну, это было до того, то есть еще правительство не знало, будут варшавское правительство не знало, будут те участвовать или нет, а те же отказались потом участвовать. Но вот, естественно, тоже отказалось. И в итоге парад прошел без каких-либо польских сил. Надо сказать, что поляки вообще во время Второй мировой войны не только сражались геройски, но и пострадал польский народ. Жертвы были одними из самых многочисленных. СССР, естественно, как и Югославия, также не принимали участие в этом параде.

Ну вот и все. Наша передача подошла к концу. Для вас звучали малые народные, как я их называю, а фактически это дворовые русские песни в исполнении ансамбля «Последний переулок». А вы берегите себя. Всего вам доброго, здоровья, до встречи.